0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Элвис Пресли.
1: Песня «Can't Help Falling in Love» была записана Элвисом Пресли в 1961 году. Ее мелодия основана на французской любовной балладе 18 века, которая называлась «Plaisir d'amour» – «Радость любви». Пресли записал композицию «Can't Help Falling in Love» для саундтрека к фильму «Голубые Гавайи» со своим же участием.
0: Элвис Пресли. «Can't Help Falling in Love».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

Ростове 5 часов утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
2: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
2: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
1: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
4: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
2: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
6: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о туризме. С 22 по 24 мая с 21 до 22 часов на Нижнем Красногвардейском пруду состоится фестиваль водных фонариков. Вход на мероприятие свободный. Любимые хиты в живом акустическом исполнении, огромная светящаяся луна, интерактивные инсталляции, фотозоны и тысячи фонариков желаний на водной глади. Лазерное сопровождение события станет изюминкой фестиваля, говорится в посте. С 19 до 23 на фестивале будут продавать фонарики по цене 600 рублей за штуку. Можно купить фонарики в форме куба, материальные желания и лотоса, духовное желание. В место, откуда возможен запуск фонариков, будет организован вход. Там каждый участник сможет опустить фонарик на воду и загадать желание, а зрители события будут находиться на противоположном берегу. Фестиваль водных фонариков в Москве проходит уже 10 лет. Его проводили в Сокольниках, Екатерининском парке и Царицыно. С 2019-го основной постоянной площадкой стал Нижний Красногвардейский пруд. В парке Краснодар, также известном как парк Галицкого, появилась новая локация «Лесное озеро». О ее подготовке стало известно в марте, но вход для посетителей оставался закрытым до 18 мая. Озеро разделено на 4 части дорожками, со стен которых стекает вода. Над водоемом стоит густой туман, поэтому создается необычная жидковатая атмосфера, добавляют СМИ. На поверхности озера разместили маленькие фонтаны с подсветкой, напоминающие кувшинки. Ночью над водоемом появляется фиолетовый свет.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону ясно, осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый, с порывами до 8 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 30.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
3: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от «Югстроинвест». Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 UC Don. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
4: Реклама.
3: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
5: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
6: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8-863-333-2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке.
1: В Ростове 8 утра.
2: Новости.
3: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Марк Рубио заявил о вероятном прояснении ситуации сделки с Ираном в ближайшие дни. Есть некоторые позитивные сигналы, отметил госсекретарь. Если мы не сможем заключить выгодное соглашение, президент США ясно дал понять, что у него есть другие варианты, сказал глава ведомства в комментарии СМИ. Сенатор из Пакистана Афанулла Хан в беседе с РИА Новости сказал, что прогресс в диалоге между Вашингтоном и Тегераном по урегулированию конфликта достигнут, но гарантий достижения мира пока нет. В Минобороны сообщили о пуске межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Она выпущена с космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке в рамках второго этапа учения ядерных сил союзного государства. Кроме того, из акватории Баренцева моря экипаж фрегата произвел пуск ракеты «Циркон» по полигону Чижа, а экипаж атомной подлодки выполнил пуск межконтинентальной ракеты «Синева». В оборонном ведомстве подчеркнули, что все задачи на втором этапе маневров решены в полном объеме. Ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики. Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении страховых выплат по долгосрочным вкладам. Для вкладов сроком более 3 лет максимальное возмещение предлагают увеличить с 1 400 000 до 2 000 000 рублей. Также втрое могут вырасти выплаты по эскроу-счетам, которые используют при покупке жилья. Максимальная сумма составит 30 000 000 рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин пояснил, что если банк или застройщик обанкротится, государство компенсирует покупателям новостроек эту сумму. Закон может вступить в силу с 1 января. Губернатор Ростовской области провел второе совещание с руководителями управляющих компаний, ТСЖ, ресурсоснабжающих организаций и главами муниципалитетов. По данным министра ЖКХ, четверть обращений в соцсетях – это жалобы именно на управляющие компании. В числе первоочередных задач является ежемесячная проверка качества воды, регулярное обслуживание дымоходов с документальным подтверждением, обязательное рассмотрение каждой жалобы жителей. До конца года управляющие компании должны организовать чаты с жителями в соцсетях и мессенджерах для оперативной связи, а также предоставить полную отчетность о проведенных работах. В течение первого квартала на территорию Ростовской области завезли 17 тонн импортного кофе. Поставки осуществлялись из Армении, а контроль за безопасностью и легальностью прибывшего груза обеспечили представители управления Россельхознадзора. По результатам инспекции эксперты оформили и выдали официальные акты Федерального государственного фитосанитарного контроля. Вся партия была допущена к реализации и успешно выпущена в торговый оборот на российском рынке. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 70 рублей 79 копеек, евро стоит 83 рубля и 27 копеек. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в городе ясно, без осадков и до плюс 30. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
1: Радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: По информации сервиса Яндекс.Карты, в эти минуты загруженность городских дорог оценивается в 3 балла, местами затруднения. Наиболее протяженный затор сейчас на проспекте Михаила Нагибина от улицы Нариманова до проспекта Ленина. Скорость в потоке снижена до 8 км в час, время преодоления затора около четверти часа. Помимо этого, небольшие сложности возможны на Российской, от остановки улицы Гресенко до Троллейбусной улицы, на Всесоюзной от проезда под железной дорогой до Портовой и на Киргизской от Беломорского переулка до улицы 50-летия Россельмаша. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
3: Сейчас отличное время, чтобы обновить автомобиль. Exit и Xlantix – это передовые технологии, мощь и премиальный комфорт. Я Наталья Казакова, руководитель отдела продаж «Сокол Моторс». Приглашаю вас в дилерский центр на Пойменной 1Г за эксклюзивными условиями приобретения Exit и Xlantix. Ваш запрос возьму под личный контроль. Подберу максимально выгодное решение по трейд-ин, кредиту или лизингу. Пройдите тест-драйв и убедитесь сами.
4: Exit-центр «Сокол Моторс». Ростов-на-Дону, Пойменная 1Г.
5: Exit. Born for more.
6: Реклама.
7: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В

0: В период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года не является публичной офертой.
1: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
2: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
3: Бию – это красота твоего тела. Бию – это философия осознанного движения. Бию – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бию.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о знаменитостях. Film.ru публикует эксклюзивный отрывок из свежего интервью режиссера Гая Ричи. Оно посвящено его новому фильму «Грязные деньги». В разговоре Ричи подчеркивает, что ему по-прежнему интересно снимать оригинальные истории. «Грязные деньги» вышли в российский прокат 21 мая. Сюжет повествует о тайных наемниках, которым поручают любой ценой вернуть деньги, украденные безжалостным магнатом. В фильме снимались Джейк Джилленхол, Генри Кавилл, Эйса Гонсалес и Розамунд Пайк. «Грязные деньги» созданы при участии российской Плюс-студии, а цифровой дистрибьютором выступает Кинопоиск. Актриса Мишель Пфайффер в подкасте In Conversation рассказала, что на съемочной площадке сериала «Рик и Мадисон» не было удобств вроде душа, кондиционера и еды. Все были немного в спешке, поэтому не было подготовлено определенное жилье, не было ванной, даже туалет был не настоящий, не было кондиционера, водопровода, ничего. Но это потрясающе великолепно, поделилась Мишель. Они снимали на

360 градусов, поэтому у них не могло быть кучи трейлеров вокруг. Так что нам действительно негде было присесть, добавила она. Сериал Paramount Plus рассказывает о нью-йоркской семье, которая переезжает в сельскую местность Монтаны после семейной трагедии. Премьера состоялась 14 марта. В актерский состав попали Мишель Пфайффер, Курт Рассел, Патрик Джей Адамс, Эль Чапман, Мэтью Фокс, Бо Гарретт, Амайя Миллер и Бен Шнетцер.

0: Чудеса света на радио Монте-Карло. Стоунхендж. Один из самых знаменитых археологических памятников в мире, Стоунхендж, находится в Англии примерно в 130 километрах от Лондона. Стоунхендж небезосновательно называют главной каменной загадкой в самом центре Европы. Ученые со всего мира, много лет ее изучающие, до сих пор не могут дать точных ответов на вопрос, когда, кто и, главное, для чего построил это грандиозное сооружение, состоящее из многотонных камней менгиров. По одной из версий, территория, на которой расположен Стоунхендж, использовалась местными жителями для погребения мертвых. И действительно, археологи нашли несколько захоронений. Правда, скорее всего, произведены они были намного позже появления Стоунхенджа. Некоторые теории связывают каменный комплекс со жрецами-друидами, которые якобы возвели его для своих магических обрядов. Эта версия, тем не менее, отвергается многими специалистами. Любители мифов уверены, что огромные камни перенес в Англию из Ирландии легендарный маг Мерлин, живший во времена короля Артура. А поклонники современной фантастики считают, что Стоунхендж и вовсе возвели инопланетяне. Кстати, со звездами и Солнечной системой этот комплекс, возможно, действительно связан. В 1998 году ученые воссоздали с помощью компьютера первоначальный вид Стоунхенджа и провели исследования, показавшие, что древнее сооружение могло представлять собой модель Солнечной системы, а также быть солнечным и лунным календарем. Кто бы ни построил английскую каменную загадку, эти древние архитекторы явно обладали очень большими познаниями в математике, геологии и астрономии. Сегодня Стоунхендж, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, является одной из самых посещаемых достопримечательностей Великобритании.
1: Чудеса света на радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг. Великий джазовый трубач Луи Армстронг начал заниматься музыкой только благодаря случаю. Из-за глупой выходки, когда Луи ради баловства выстрелил из пистолета на улице, его задержали и отправили в негритянский приют для беспризорных детей. В колонии был духовой оркестр, куда и записался юный Луи и начал осваивать альтгорн. Армстронг часто говорил, что если бы не этот арест, не стать ему великим музыкантом.
0: Луи Армстронг.
2: Go down, Moses.

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону ясно, осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый, с порывами до 8 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 30.
2: Реклама. Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
3: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
4: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
5: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
6: 31 мая. В эмбарго. В рамках «Йога-Юга-Фест». Музыкальный проект Сати Казановой «Сати Этника». Мистика и медитация, этно-электро и новые тенденции в одном проекте. 31 мая. Эмбарго. Сати Этника. Билеты на embargovilla.ru. 6+.
5: ООО «Радарио». ОГРН 111-787-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
7: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Ростове 9 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Дональд Трамп заявил о скором разрешении ситуации с Ираном. «Есть вероятность завершения конфликта в ближайшее время», — сказал президент США. «Мы продолжаем переговоры, и мы увидим, возможно ли соглашение», — пояснил он журналистам в овальном кабинете. Кроме того, американский лидер в очередной раз подчеркнул недопустимость получения Тегераном ядерного оружия. В Кремле определили будущее место работы Вячеслава Гладкова. В ближайшее время экс-губернатор Белгородской области будет назначен послом России в Абхазии. Информацию сообщил РБК источник, близкий к администрации президента. Данные также подтвердили два федеральных чиновника. Они отметили, что сам Гладков хотел именно этого назначения. Уточняется, что рассматривалось несколько вариантов продолжения карьеры бывшего главы региона. Один из них – назначение на пост замминистра экономического развития. В России могут отложить введение доплаты за большой объем международного трафика в мобильных сетях. Речь идет о трафике свыше 15 гигабайт в месяц. По данным РБК, такую меру обсуждали как один из способов ограничить активное использование VPN. Сначала плату планировали ввести до 1 мая, потом срок сдвинули на 1 июня. Теперь, по словам РБК, запуск могут перенести на осень. При этом ранее глава Минцифры Максуд Шадаев подчеркивал, что ведомство категорически против введения административной ответственности за использование VPN. Весенний нерестовый запрет на ловлю рыбы в Ростовской области завершится 1 июня. Об этом сообщили в Азово-Черноморском территориальном управлении. Ограничения действовали с 1 марта по 31 мая. В период запрета рыбачить можно было только с берега, вне мест нереста, используя поплавочные или донные удочки. Полный запрет на вылов действовал в Махинском заливе, протоке Краич, реках Койсу, Коксай, Черкесская, Тузлов и Грушевка. Также ограничения распространялись на участки рек в радиусе 500 метров у федеральных трасс и железнодорожных мостов, а также на мокрую Чумбурку, Веселовское водохранилище, Северский Донец и участок перед Милским лиманом. Команда футбольного клуба «Ростов» выйдет из отпуска 17 июня и соберется на своей базе. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. На 18-19 июня у игроков запланировано медицинское обследование. После этого команда проведет 6 контрольных матчей. Соперники, точные даты игры и время начала пока не объявлены. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 70 рублей 79 копеек, евро стоит 83 рубля и 27 копеек. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в городе ясно, без осадков и до плюс 30. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог, по данным сервиса Яндекс.Карты, оценивается в 5 баллов, движение плотное. Наиболее протяженный затор сейчас на Всесоюзной и Малиновского от Портовой до 2 Краснодарской. Скорость в потоке снижена до 7 км в час, время преодоления затора около 20 минут. Четверть часа потеряете на Киргизской от Сельского переулка до улицы 50-летия Россельмаша и на Малиновского и Всесоюзной от 2 Краснодарской до Портовой. Также сложности возможны на Восточном шоссе, Ворошиловском мосту и Ворошиловском проспекте – от Пойменной до Большой Садовой и на Российской улице Минжинского от остановки улицы Грисенко до улицы Веры Пановой. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
3: Только 23 мая во всех автоцентрах «Сокол Моторс» глобальная распродажа. Новые «Лада», «Черри», «Хавайл», «Джили», «Эксид», «Амода» и автомобили с пробегом. Выгода до 1 миллиона рублей на машину. Один день – миллион выгоды. Не пропустите. Звоните 8-860-333-2288. «Сокол Моторс». Отношения бесценны. Данная выгода складывается из программы «Подарки на прямой выгоде». Подробности уточните у отдела продаж.
4: Реклама. Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8-863-333-2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф 214 ФЗ.
5: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторанов ТОП-39. И я люблю, когда мясо

0: огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСС «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о кино. Эпик «Одиссея» Кристофера Нолана будет официально длиться 2 часа 52 минуты. Это второй самый продолжительный фильм в карьере режиссера после «Оппенгеймера». Он длился 3 часа. Роли в экранизации классической пьесы Гомера исполнили Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтуэй, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон, Зендея, Лупита Нионго и другие. Бюджет ленты составил $250 миллионов. В мировой прокат «Одиссея» выходит 17 июля. Lionsgate опубликовала дебютные кадры фильма «Страсти Христовой воскрешение». Дилогия режиссера Мела Гибсона выйдет в мае 27-го. Обе части являются продолжением «Страстей Христовых» 2004 года и расскажут про Иисуса Христа, сошедшего в ад после распятия. Съемки проходили в Риме. Главные роли в библейском эпике исполнили финн Яака Охтонен и кубинка Мариэла Гарига. Выйдет ли «Воскрешение» в России, пока неизвестно.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Фрэнк Синатра.
1: Композиция «Something Stupid» в исполнении Фрэнка и Нэнси Синатры стала первым и единственным дуэтом отца и дочери, поднявшимся на вершины национальных чартов Великобритании и США. Причем главной песней Америки «Something Stupid» оставалась 4 недели подряд.
0: Фрэнк Синатра. «Something Stupid»

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону ясно, осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый, с порывами до 8 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 30.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
3: Отличная новость! В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 тысяч 400 рублей. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «СЗ-1 ЮСИ Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 РЗ.
5: Реклама.
6: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
7: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
10: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
11: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рофтоп-39». И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах! И медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена. И атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Рофтоп-39» в центре Ростова. На Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
12: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ДК «НОС». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 10 утра.
3: Новости.
4: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Президент США отменил подписание указа о регулировании ИИ. Трамп посчитал, что это замедлит развитие отрасли в стране. О решении американского лидера сообщила старший корреспондент ABC News в Белом доме Селина Ван. Документ, как ожидалось, должен был позволить правительству проверять самые мощные модели ИИ перед их выпуском в открытый доступ. Он отказался от этого, поскольку посчитал, что это замедлит отраслевое лидерство США, написала Ван в X. Владимир Зеленский выступил с угрозами в адрес властей Беларуси. Он пригрозил Минску последствиями в случае вступления республики в украинский конфликт. Также он заявил, что Киев намерен усилить защиту северного направления, в том числе на границе с Белоруссией. Глава киевского режима добавил, что Украина обладает возможностями для превентивной работы по территориям, откуда может исходить угроза. Россияне, у которых есть зарубежные счета или иностранные электронные кошельки, обязаны отчитаться о движении средств до 1 июня включительно. Об этом напомнили ФНС. Подать отчет нужно за 2025 год. Это касается граждан России, иностранцев с видом на жительство и лиц без гражданства, которые провели в стране более 183 дней. Удобнее всего направить документ через личный кабинет налогоплательщика. Там уже предзаполнены основные данные, останется только внести суммы оборотов и остатков. В России могут увеличить количество социальной рекламы, призывающей забирать питомцев из приютов. Такую инициативу озвучили во время встречи с зоозащитниками в Госдуме. Рекламу предлагают транслировать на телевидении в региональных СМИ. У субъектов есть возможность выделить деньги на такое информирование. По мнению авторов идеи, широкая социальная кампания поможет сформировать в обществе гуманное отношение к животным и чувство ответственности за них. ЦСКА одержал победу над Ростов-Доном в решающем матче финальной серии за чемпионский титул. Игра прошла 21 мая в Москве. Первый тайм завершился со счетом 15-11 в пользу команды из Москвы. В конце встречи москвички увеличили свое преимущество. По итогам финального свистка на табло отобразились цифры 33-28. ЦСКА продолжает борьбу за звание чемпиона России 26 среди женских гандбольных команд. Теперь соперничество продолжится на домашней арене Ростов-Дона. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 70 рублей 79 копеек, евро стоит 83 рубля и 27 копеек. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в городе ясно, без осадков и до плюс 30. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
2: Радио Монте-Карло. Obsession.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 4 балла, местами затруднения. Наиболее протяженный затор сейчас на Всесоюзной Малиновского от Портовой до 2 Краснодарской. Скорость в потоке снижена до 3 км в час, время преодоления затора более 40 минут. Помимо этого, небольшие сложности, возможные в обратном направлении на Малиновского и Всесоюзной от Коммунистического проспекта до Портовой, на Киргизской улице 50-летия Россельмаша от Беломорского переулка до улицы Страны Советов и на проспекте Соколова от Лермонтовской до улицы Станиславского. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
3: Сейчас отличное время, чтобы обновить автомобиль. «Иксит» и «Иксалантикс» — это передовые технологии, мощь и премиальный комфорт. Я Наталья Казакова, руководитель отдела продаж «Сокол Моторс». Приглашаю вас в дилерский центр на Пойменной 1Г за эксклюзивными условиями приобретения «Иксит» и «Иксалантикс». Ваш запрос возьму под личный контроль. Подберу максимально выгодное решение по трейд-ин, кредиту или лизингу. Пройдите тест-драйв и убедитесь сами.
4: Exit Center Sokol Motors. Ростов-на-Дону, Пойменная 1Г.
5: Exit. Born for more.
6: Реклама.
7: BU – это красота твоего тела. BU – это философия осознанного движения. BU – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. BU.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. Гендиректор Архиза Роман Киранчук озвучил стоимость зимнего и летнего отдыха на курорте, а также рассказал, на какой срок обычно приезжают туристы. По его словам, зимой сутки проживания в отеле 4 звезды в среднем стоят 20 тысяч рублей. За скипас в пик высокого сезона придется заплатить 4500 рублей. Аренда горнолыжного снаряжения – еще 2000. На трехразовое питание стоит закладывать 10 тысяч в день на человека. Итого средний чек зимой – 37 тысяч рублей. Летом стоимость размещения в разы ниже – от 7 тысяч рублей за номер в отеле 4 звезды. Прогулочный билет на канатные дороги стоит 2 900. Питание – те же 10 тысяч в день. Итого около 20 тысяч. Зимой, как правило, люди приезжают на неделю. Летом пребывание более короткое – 3-4 дня. Сейчас наблюдаем тенденцию, что гости задерживаются в горах на более продолжительное время, потому что открывают для себя локации, которые можно дополнительно посетить. Так что постепенно длительность летнего отдыха увеличивается до 5-6 дней, заключил Киранчук. В Дагестане туристке из Кисловодска грозит 2 года условно из-за шутки разнорабочего, притворившегося торговцем в антикварной лавке. 46-летняя женщина путешествовала по региону с подругой. Возле заправки туристки заглянули в антикварную лавку. Мужчина, которого они приняли за продавца, сообщил, что все товары сегодня бесплатные. Не заподозрив подвоха, одна из женщин взяла подстаканник, реальная стоимость которого оказалась 25 тысяч рублей. На выезде из Дагестана туристку задержали. Правоохранители объяснили, что разрешивший взять товар без оплаты мужчина не торговец, а рабочие заняты ремонтом дороги. Настоящий владелец лавки написал заявление о краже. Теперь туристке грозит 2 года условно или штраф в 80 тысяч по статье 158 УК РФ.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону ясно, осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый, с порывами до 8 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 30.
2: Реклама. Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
3: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня «Мамина отрада». Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
4: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр «Мебельград», Малиновского, 23А.
2: 31 мая в «Эмбарго» в рамках «Йога Юга Фест». Музыкальный проект Сати Казановой «Сати Этника». Мистика и медитация, этно, электро и новые тенденции в одном проекте. 31 мая «Эмбарго» «Сати Этника». Билеты на embargovilla.ru 6+.
5: ООО «Радарио», ОГРН 111-784-753-92-92, город Санкт-Петербург.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о знаменитостях. Роберт Дауни-младший заявил, что в рабочих процессах последнее слово за супругой. Он подтвердил, что его жена Сьюзен примет окончательное решение о том, будут ли они снимать еще один фильм о Шерлоке Холмсе. Сьюзен Дауни выступила продюсером фильмов 2009 и 2011 годов, где ее муж сыграл знаменитого сыщика. «Об этом все говорят, но она же продюсер», — сказал Роберт о жене, с которой прожил в браке 20 лет. «Я не знаю». 52-летняя Сьюзен, обладательница премии Эмми, спродюсировала десятки голливудских сериалов и фильмов, в том числе и те, в которых снимался ее муж. Пара состоит в браке с августа 2005-го и воспитывает двух сыновей и дочь. Что касается дальнейших экранизаций произведений вымышленного сыщика Артура Конан Дойла, то последнее слово остается за Сьюзен, сказал Роберт, многозначительно подмигнув камеру в недавнем интервью. Оба фильма о Холмсе снял Гай Ричи. В этом популярном проекте также снялись Джуд Лоу, Рэйчел МакАдамс, Марк Стронг, Номи Рапос и Джаред Харрис. Кайли Миноук впервые призналась, что в начале 2021 года у нее вновь диагностировали рак. Об этом артистка рассказала в новом документальном проекте Netflix Кайли. По ее словам, ей удалось сохранить болезнь в тайне, в отличие от ситуации 2005 года, когда лечение проходило под пристальным вниманием прессы. Тогда певица была вынуждена отменить тур и временно уйти со сцены. Артистка призналась, что после второго диагноза долго не могла решиться рассказать об этом публично. Даже на фоне успеха хита «Падам» и возвращения в мировые чарты, она чувствовала себя эмоционально опустошенной. «Я не хотела выходить из дома. Мне казалось, что рак — это не просто эпизод, который можно забыть», — поделилась певица. Миноук отметила, что сейчас ее здоровье в порядке, а болезнь обнаружили во время планового обследования. Она подчеркнула важность регулярных чекапов и ранней диагностики. Тяжелый период жизни, по словам певицы, отразился и в песне «Story» с альбома «Tension», где она косвенно затронула тему пережитого опыта. Новый документальный сериал о Кайли состоит из трех частей. В нем также появились сестра певицы Дани Миноук и музыканты Ник Кейв и Джейсон Донован.

Золотая коллекция радио Монте-Карло.

0: rhythm of la bamboo. Monte Carlo.
1: Вы слушаете радио Monte Carlo.

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону ясно, осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый, с порывами до 8 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 30.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1-ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1-ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
5: Реклама. Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
6: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
7: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8-863-333-2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Ача.
1: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
2: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ДК «НОСА». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В Ростове 12 часов. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
3: Я без него никуда не поеду.
4: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
5: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Ростов-39». И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медово-янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Руфтоп 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
1: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о неожиданных находках. В Москве археологи обнаружили две монеты 17 века. Их заметили во время работ в Китайгородском проезде. Первый нумизматический раритет – фальшивая монета по типу полуполтинника 1654 года. Она относится ко времени правления царя Алексея Михайловича. При ее реставрации специалисты выяснили, что она изготовлена из меди, а не из серебра, как подлинные полуполтинники. Другая ценная археологическая находка – шведская медная монета достоинством 1 эре. Ее выпустили в Швеции в 1686-м, в период правления Карла XI. Особенно интересна полуполтина 1654-го, редчайший пример фальшивомонетничества 17 века. Чтобы изготовить такую подделку, мастера заливали расплавленный металл в двустворчатую форму, а затем на поверхность полученного изделия наносили слой серебра, рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельян. По словам специалистов, фальшивая полуполтина имеет несколько признаков некачественного производства. На ее поверхности видны каверны, следы от пузырьков воздуха в застывшем металле. Кроме того, монета имеет неправильную форму. Подобные дефекты указывают на то, что подделку изготовили не из европейского серебряного талера, а отлили в кустарной мастерской. При этом фальшивомонетчики старались воспроизвести подлинный вид полуполтины, отмечают эксперты. Так, на ее лицевой стороне, в ободке из крупных бусин, находится изображение Алексея Михайловича на коне. Царь облачен в богатые одежды и в правой руке держит скипетр. По краям расположена надпись «Полполтин». На обратной стороне находки внутри ободка из бусин можно увидеть фрагмент надписи «Царь и великий князь Алексей Михайлович всея Руси». Найденную монету назвали нумизматическим памятником неудачной денежной реформы 1654-63 годов Алексея Михайловича. Шведская эрия – разменная монета, которая выпускалась в Швеции в 17-18 веках. Дизайн эрия сформировался к концу 17 века. На одной стороне изображался герб Швеции, на другой – перекрещенные стрелы – эмблема провинции Даларна. Шведские монеты 17 века неоднократно находили во время археологических работ в Москве. Например, при раскопках на Манежной площади, Старом гостином дворе и других местах.

0: «Открывая острова» на радио Монте-Карло.
1: Гаити. В Карибском море между Кубой и Пуэрто-Рико расположен остров Гаити. Место поразительного социального контраста. На его территории находятся два государства – Доминиканская республика на востоке и Республика Гаити на западе. Когда-то она была процветающей французской колонией, но, получив независимость, стала беднейшей страной в западном полушарии. 80% гаитян живут за чертой бедности, а 54% – в ужасающей нищете. Столица республики Порт-о-Пренс переполнена трущобами, а после 2010 года, когда на Гаити случилось сильное землетрясение, положение страны только ухудшилось. Многие местные жители до сих пор продолжают жить в палаточных городках. Совершенно другая атмосфера царит в восточной части острова Гаити. Доминиканская республика — это туристический рай с процветающими городами. Главный город Санто-Доминго считается одним из самых крупных и старых в Карибском регионе. Он был основан в 15 веке, открывшим остров Христофором Колумбом. И в нем до сих пор сохранились древние церкви и замки, благодаря чему Санто-Доминго был объявлен ЮНЕСКО «Достоянием человечества». Еще один удивительный доминиканский город — Альтус-де-Чевон. Он полностью воссоздает архитектуру итальянского поселения 15 века, хотя был построен во второй половине 20-го американским мультимиллионером Чарльзом Бладерном. Там находится собор Святого Станислава, в котором венчались Майкл Джексон и Лиза Мария Пресли, а также древнегреческий амфитеатр на 5000 мест. Эту грандиозную постройку в свое время оплатил Фрэнк Синатра, поставив перед местными властями лишь одно условие – за выступление на этой площадке не должна взиматься плата. Правила Синатры действуют до сих пор. А на сцене амфитеатра уже блеснули такие звезды, как Карлос Сантана, Хулио Иглесиас, Мадонна и Шакира. Однако жемчужина Доминиканы – это, конечно, природа. Километры чистейших пляжей и гектары тропических лесов. Треть территории страны занимают природоохранные зоны, национальные парки, заповедники и заказники. Считается, что приехать и полюбоваться ими можно в любое время года, там всегда лето. Но опытные туристы предпочитают посещать курорт с ноября по июнь, чтобы не застать сезон ураганов и вдоволь насладиться тропической сказкой.
0: Открывая острова на радио Монте-Карло.

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью до плюс 20. Завтра также ясно, осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый, с порывами до 9 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Столбик термометра днем поднимется до плюс 29.
2: Реклама. 31 мая в Эмбарго в рамках Йога-Юга-Фест. Музыкальный проект Сати Казановой. Сати Этника. Мистика и медитация. Этно-электро и новые тенденции в одном проекте. 31 мая. Эмбарго. Сати Этника. Билеты на embargovilla.ru. 6+.
3: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
2: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке.
1: В Ростове час дня. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Забудьте об осмотре подвески автомобиля на подъемнике и диагностике на глаз. После зимы подвески нужна проверка под нагрузкой. Немецкий стенд «Маха» в Пихтинавто имитирует движение по дороге и видит скрытые дефекты. Подготовьте авто к сезону. Только до 1 июня скидка 15% на ремонт после диагностики на стенде. Пихтинавто. Точная диагностика. Надежный ремонт со скидкой. Ждем вас в Пихтинавто на Шолохова 312, Малиновского 13А/1 и Нансена 156А.
2: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о кино. Драма «Минотавр» Андрея Звягинцева, показанная в конкурсе Каннского кинофестиваля, покорила западных критиков. В данный момент оценка фильма на Rotten Tomatoes составляет 95% одобрения, которое основано на 19 опубликованных рецензиях. На Metacritic оценка 91 балл из 100, что само по себе говорит о настоящем восторге прессы. Картину называют одной из лучших работ режиссера. Хвалят и оператора Михаила Кричмана, и выдержанный тон, и использование пространства в кадре. Некоторые также похвалили «Минотавр» за черное чувство юмора. Среди минусов отмечается предсказуемость сюжета фильма, который является своеобразным ремейком «Неверной жены» Клода Шаброля. Мировой прокат «Минотавра» ожидается в октябре. В сети опубликован трейлер викторианского хоррора «Психопатка» Закари Уигена. Главную роль в фильме исполнила Майка Монро. В центре сюжета эксцентричная гувернантка Виннифред Нотти, которая поступает на работу в богатое поместье Энсер Хаус. Девушка преподает этикеты и историю семьи, а параллельно удовлетворяет свои насильственные наклонности, нападая на слуг. Премьера фильма пройдет 21 мая в особом взгляде Канн. В США хоррор выпустит в прокат «Бликер-стрит». Дата релиза – 25 сентября. В Россию картину привезет компания «Вольга».
2: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à cœur.

0: «Погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью до плюс 20. Завтра также ясно, осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый, с порывами до 9 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Столбик термометра днем поднимется до плюс 29.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама. Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
5: «Бию» — это красота твоего тела. «Бию» — это философия осознанного движения. «Бию» — это премиальная студия «Пилатеса». «Пилатес» на реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. «Бию».
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус». В составе ДК «Носа». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 2 часа дня. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о животных. В Москве прохожие помогли утиной семье добраться до парка с прудом. Историей поделилась пользовательница сети. Все произошло в районе станции МЦД Стрешнева. Семье Агарей с утятами нужно было пройти около 2 километра до парка Покровская-Стрешнева по обочине и через несколько перекрестков. Птиц сопровождали двое людей, которые помогали им безопасно добраться до воды. Когда утки наконец дошли до пруда, возникла новая сложность. Местные птицы не сразу приняли новеньких и начали прогонять их со своей территории. По словам одной из сопровождающих Насти, все камыши уже были заняты другими утками, поэтому семье пришлось искать укромное место, чтобы отдохнуть после дороги. На следующий день Настя вернулась в парк и проверила, как чувствуют себя агари. Утята поселились у моста, где есть камыши, и, по ее словам, выглядели хорошо. Местные утки тоже успокоились, и новая семья уверенно плавала в пруду. Первая серия «Утиной истории» набрала более 500 тысяч просмотров. Пользователи в комментариях переживали за птиц и просили продолжения. «Теперь переживаю за них, как за своих», — написала Настя.

Радио Монте-Карло. Shine bright like a diamond.

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью до плюс 20. Завтра также ясно, осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый, с порывами до 9 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Столбик термометра днем поднимется до плюс 29.
2: Реклама. Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
3: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
5: 31 мая в Эмбарго в рамках Йога Юга Фест. Музыкальный проект Сати Казановой. Сати Этника. Мистика и медитация. Этно, электро и новые тенденции в одном проекте. 31 мая. Эмбарго. Сати Этника. Билеты на embargovilla.ru. 6+.
6: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
7: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о музыке. Ко дню рождения граммофонные пластинки, сервис Kion Музыка и e-commerce сервис Deck Shopping оценили интерес аудитории к этой категории товаров, которая переживает новую волну популярности. За первые 4 месяца 26-го спрос на данный вид носителя вырос на 11%. Почти половина заказов приходится на пластинки с рок-треками, а самым востребованным артистом на виниле стала группа Metallica. За ними Linkin Park и Beatles. В цифровой среде среди рокеров музыкантам, чьи треки вошли в топ-3 по прослушиванию, стал Женя Трофимов. 18 мая 1888-го изобретатель Эмир Берлинер продемонстрировал первую граммофонную пластинку — революционное новшество в области звукозаписи, которое нашло широкое применение в музыкальной индустрии, а в настоящий момент также считается модным атрибутом. С начала 26-го наблюдается всплеск интереса к этой категории товаров. Число покупок выросло на 11%. Средний чек — 7447 рублей. Наибольшим спросом среди покупателей виниловых пластинок пользуются рок и альтернативные исполнители. В тройку лидеров входят Metallica – около 8% заказов, Linkin Park – около 7% и Beatles – около 6%. Также заметный интерес сохраняется к Билли Айлиш, Майлзу Дэвису и Элтону Джону. Каждая из них формирует порядка 4-5% спроса. Если говорить о жанрах, основную долю занимает рок во всех его проявлениях – около 40-45% заказов. Следом идут металл и его поджанры – порядка 20%. Альтернативная музыка – около 15%, а также поп и поп-рок – около 10%. Менее массовыми, но стабильными остаются джаз, хип-хоп, электронная музыка и регги. Вместе они формируют небольшую, но устойчивую часть спроса.

0: Чудеса света на радио Монте-Карло. Байкал. Священное море, зарождающийся океан, колодец планеты. Такими эпитетами награждают легендарное озеро Байкал. Его можно легко увидеть на любой карте мира. Байкал отлично видно из космоса, а стоя на его берегу, трудно поверить, что это озеро, а не море. Происхождение глубочайшего озера планеты овеяно легендами. Согласно преданию бурят, коренных жителей Прибайкалья, однажды земля разверзлась, а из трещины вырвался огонь. Люди в ужасе закричали «Байкал!», что значит «Огонь, остановись!». И тогда огонь погас, а трещина заполнилась водой. Так появилось озеро Байкал, которое потом стали называть Байкалом. Еще есть легенда о старике Байкале, который оплакивал сбежавшую дочь Ангару и наплакал целое озеро. Как на самом деле появился Байкал, конечно, не скажет никто. Очевидно одно. Озеро находится в сейсмоактивном районе и занимает рифтовую впадину. Байкал по праву называют самым глубоким озером планеты. Максимальная отметка глубины находится на уровне 1642 метров, что почти в пятеро больше высоты Эйфелевой башни. Еще один рекорд Байкала — он крупнейшее пресноводное озеро в мире, содержащее 19% мирового запаса пресной воды. Отсюда и название — «Колодец планеты». Вода Байкала очень холодная и очень прозрачная. Через нее можно увидеть дно озера на глубине до 40 метров. В течение года байкальская вода несколько раз меняет свой цвет. Весной она голубая и наиболее прозрачная, а ближе к осени, когда начинают цвести водоросли и размножаться бактерии, может становиться синей и зеленоватой. Байкал удивителен и загадочен. Многих из своих гостей Байкал поражал необъяснимыми явлениями. Одно из них — миражи. Их можно увидеть на Байкале в безветренную погоду летом и зимой. Над озером отчетливо виднеются образы замков, древних кораблей и даже НЛО. Ученые объясняют это разницей температур воздуха и воды, но каждый новый увиденный мираж порождает новый виток возбужденных обсуждений. Еще одна из самых странных тайн Байкала — темные кольца, которые видно с космических снимков. Впервые их заметили в 1999 году, и с тех пор они несколько раз возникали зимой. Особо впечатлительные люди уверяют, что на дне озера находится корабль инопланетян. Ученые же предполагают, что кольца возникают в местах скопления газа. Но точного объяснения до сих пор никто не нашел. И, вероятно, это далеко не последняя загадка легендарного озера Байкал.
1: Чудеса света на радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Platters. The Great Pretender.
2: За созданием одной из величайших песен всех времен стоит менеджер группы The Platters Бак Рэм, сочинивший текст и музыку. Изначально Рэм занимался именно написанием песен, причем весьма успешно, но потом открыл собственное продюсерское агентство и сменил вид деятельности. Однажды к нему на прослушивание пришел брат певицы Линды Хейс

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью до плюс 20. Завтра также ясно, осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый, с порывами до 9 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Столбик термометра днем поднимется до плюс 29.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1-ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
3: Получили ключи и сразу переехали? Квартира с готовым ремонтом от «Югстроинвест». Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 «ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ДК «Носа». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «Монте-Карло».

0: радіо «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке.
1: В Ростове 4 часа дня. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
2: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
3: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
4: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Ростов-39». И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах. И медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена. И атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Руфтоп 39» в центре Ростова. На Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
1: 31 мая в «Эмбарго» в рамках «Йога Юга Фест». Музыкальный проект Сати Казановой «Сати Этника». Мистика и медитация, этно, электро и новые тенденции в одном проекте. 31 мая «Эмбарго» «Сати Этника». Билеты на embargovilla.ru 6+.
3: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о людях. В Китае профессиональный рестлер и его невеста устроили на свадьбе поединок, чтобы определить, кто будет выполнять домашние обязанности. Торжество прошло в одном из местных отелей, где вместо традиционной сцены был установлен ринг, а над ним зажглась вывеска «Жених против невесты». Под крики почти 300 гостей пара показала серию бросков, захватов и других силовых приемов. В финале рестлинг-поединка невеста эффектно ушла от атаки, провела бросок через плечо и прижала жениха к полу, после чего рефери зафиксировал ее победу. Проигравший, согласно условиям, должен навсегда взять на себя все хлопоты по дому. Как признался жених Хэнь Шэнь, он нарочно поддался, так как не мог допустить, чтобы его избранница занималась домашней работой. Изначально пара хотела просто сэкономить на свадебном бюджете и решила заменить аниматора в собственном шоу. Родители этот выбор поддержали. «У нас была еда и представление, поэтому гости были счастливы. В итоге пришло около 300 человек, гораздо больше, чем мы ожидали», — рассказал Хэнь Шэнь. Видео с поединком мгновенно разошлось по соцсетям, сделав пару знаменитой. А вот житель города Асеншена в США, поместивший себя на билборд в поисках жены, сообщил о помолвке. В апреле 25-го Джефф Сигер установил билборд со своим изображением и объявил себя самым завидным холостяком Асеншена. «Одинокая женщина, вот тебе знак, встречайся с Джеффом», — гласила надпись на рекламном щите. Однако в итоге жену 35-летний мужчина нашел не с помощью билборда, а с помощью приложения для знакомств. Там он начал общаться с 32-летней Робин Коронной. Мужчине и женщине было настолько интересно друг с другом, что их первое свидание длилось 12 часов. Только на нем Коронна узнала, что встретилась с мужчиной из билборда. Они стали вместе ходить на концерты и в походы, участвовать в соревнованиях и даже совершили несколько автомобильных путешествий. «Мне нравилось, что он целеустремленный и ведет свой бизнес», — призналась женщина. Спустя пару месяцев отношений Сигер сделал ей предложение. По словам мужчины, он почти сразу понял, что Коронна — то, что он искал. О новом этапе отношений он решил объявить еще одним билбордом. На нем он написал, что больше не холостяк, и добавил фото с невестой.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью до плюс 20. Завтра также ясно, осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый, с порывами до 9 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Столбик термометра днем поднимется до плюс 29.
2: Реклама. Сохраняете интерьеры в Пинтерест? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко. Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Высоторемстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высоторемстрой. Покупайте Технониколь в Высоторемстрой.
2: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: радио. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 5 часов вечера.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. Верховный лидер Ирана распорядился не вывозить из страны запасы урана. Речь идет о высокообогащенном радиоактивном металле. Позиция Генштаба Хаменеи, как говорится в статье Reuters, может осложнить переговоры с президентом США и снизить шансы на достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном. В МВД предупредили о фишинговых рассылках, о положенных соцвыплатах. Мошенники используют логотипы госорганизации, обещая крупные суммы. Это делают для того, чтобы вызвать доверие и заставить человека перейти по их ссылке. Правоохранители подчеркнули, что злоумышленники рассылают уведомления от имени социального фонда и предлагают с помощью неизвестного приложения проверить свои начисления за несколько минут без справок, личных данных и очередей. В России могут отменить все февральские ужесточения по семейной ипотеке. С такой инициативой выступили в Госдуме. Там предложили не только вернуть прежние условия, но и сделать ставки еще более доступными. Для семей с двумя детьми 4%, с тремя 2%. Молодым многодетным родителям стоит выдавать беспроцентные ссуды. Об этом пишет газета.ру. Авторы инициативы поясняют, что введенные ограничения серьезно ударили по рынку новостроек. Власти Ростова объяснили причины прекращения движения трамваев во время дождя 15 мая. Глава городского департамента транспорта Константин Лошенко сообщил, что электротранспорт был временно приостановлен в соответствии с техническими регламентами, а также в целях безопасности. Если уровень воды поднимается на 10 сантиметров и более над уровнем рельсов, движение должно быть прекращено. Это делается для защиты электрических систем вагонов от попадания влаги, отметил Лошенко. Многие жители сочли это объяснение неубедительным. В Петербурге, где дожди случаются гораздо чаще, трамваи продолжают работать. Горожане с тревогой ожидают следующие дождливые осени и снежные зимы. Анна Каренина и «Война и мир» вошли в сотню лучших романов в истории по версии «The Guardian». Произведения Льва Толстого заняли 6-е и 7-е места. В рейтинг также попали романы Федора Достоевского, Владимира Набокова, Василия Гроссмана и Михаила Булгакова. Среди них «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы», «Лолита», «Жизнь и судьба» и «Мастер и Маргарита». Первое место «The Guardian» отдал роману Джордж Эллиот «Миддлмарч». По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля и 27 копеек. Яндекс.Погода информирует, что завтра в городе ясно, без осадков и плюс 29. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог, по данным сервиса Яндекс.Карта, оценивается в 6 баллов, движение затруднено. Наиболее протяженный затор сейчас на улице Малиновского и Всесоюзной от улицы 339-й стрелковой дивизии до Портовой. Скорость в потоке снижена до 8 км в час, время преодоления затора более получаса. Аналогичная ситуация в обратном направлении от Портовой до проспекта Стачки. 20 минут потеряете на Береговой и Богатяновском спуске и Кировском проспекте от Ворошиловского проспекта до Красноармейской, четверть часа на Сокол. Около ВАТ Варфоломеева до улицы Станиславского, на улице Страны Советов и троллейбусная от АЗС до Российской улицы и на Вятской от улицы Щербакова до улицы 50-летия Россельмаша. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
3: Внимание! Во всех дилерских центрах «Прайд» глобальная распродажа. 23 мая – день, который нельзя пропустить. Новые автомобили «Теннет», «Черри», «Хавейл», «Эксид» и автомобили с пробегом с выгодой до 1 миллиона рублей. Да, это максимально выгодные условия, и они действуют всего один день. Успейте выбрать свой автомобиль по лучшей цене. Подробности по телефону 8 860 3 308 88 88. 23 мая. Не пропустите. Райд. Правильный выбор. Данный выгод складывается из программы «Райд» на прямой выгоде. Подробности уточните в отделе продаж.
4: Реклама.
5: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
6: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
6: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист предбронирования в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
5: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
8: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о кино. Дочь режиссера Мартина Скорсезе Франческо получила роль в грядущем сезоне шпионского сериала «Мистер и миссис Смит». Напомню, что съемки шоу стартовали в середине апреля. Персонаж Франчески не разглашается, однако есть вероятность, что она сыграет одну из Джейн Смит, участницу шпионской пары. Главные роли в продолжении исполнят Марк Эйдельштейн и Талия Райдер. Шоураннер первого сезона Дональд Гловер вернется в «Мистер и миссис Смит» в качестве постановщика. Режиссер «Новых мстителей» Джо Руссо заверил фанатов, что «Доктор Дум» по-настоящему удивит всех и встряхнет вселенную Марвел. По его словам, зрители будут обескуражены событиями фильма. «Доктор Дум» является полным переосмыслением супергероики. Это очень рискованный ход. Мне кажется, зрители совершенно не ждут того, что произойдет в фильме. Тон и тематика всех удивят, рассказал режиссер. Педро Паскаль, сыгравший мистера Фантастика, также признался, что ему не терпится посмотреть кино. Ожидания у него завышены. Премьера «Новых мстителей» ожидается 16 декабря.

0: сочный сэндвич Moist Maker – одно из знаковых блюд культового сериала «Друзья». По сюжету его изобрела героиня Кортни Кокс Моника Геллер, шеф-повар одного из нью-йоркских ресторанов. Вообще, это обычный сэндвич с ветчиной и индейкой, сыром чеддер и красной капустой, но с небольшим секретом. Внутри есть пропитанный подливкой ломтик хлеба, благодаря которому сэндвич получается сочным и съедается с удовольствием. В том самом эпизоде, где 30-летний брат Моники Росс устроил настоящую истерику из-за того, что кто-то съел его любимый Moist Maker, сэндвич был приготовлен из остатков индейки после Дня Благодарения. Тем не менее, сделать его можно и в любой другой день, когда запекаете мясо. Причем даже не обязательно индейку. Подойдет хоть свинина, хоть говядина, кто что больше любит. Да и остальные ингредиенты могут быть самыми разными, от листьев салата до соленого огурца. Главное – не забыть о пропитанном мясным соком хлебном слое. Кстати, кулинарный лайфхак из сериала по достоинству оценили и сами американцы. Многие стали делать сэндвичи с пропиткой у себя дома, а одна сеть кофеен даже включила Moist Maker в праздничное меню на День Благодарения.
1: Киноменю на радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Рой Орбисон. На написание композиции «Oh, Pretty Woman» Роя Орбисона вдохновила его жена. Как-то Рой и его друг и соавтор Билл Дис сидели дома у Орбисона, размышляя над новой песней. Тогда в комнату заглянула супруга музыканта Клодет и сообщила мужчинам, что собирается в город за покупками. В процессе беседы Рой начал напевать фразу «Pretty Woman Walking Down the Street». И Билл подхватил мелодию и стал отбивать ее ритм по столу. К тому моменту, как Клодет вернулась из магазина, композиция «Oh, Pretty Woman» была уже готова.
0: Рой Орбисон. Pretty

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью до плюс 20. Завтра также ясно, осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый, с порывами до 9 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Столбик термометра днем поднимется до плюс 29.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
3: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 400 рублей. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «СЗ-1 UC Don». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 ФЗ.
5: Реклама. Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
8: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
9: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Ростов-39». И я люблю, когда мясо сочетается с огнем, а может креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Ростов-39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
10: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком «Революции». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ДК «Носа». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 6 часов вечера.
3: Новости.
4: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. Марк Рубио сообщил о небольшом прогрессе в переговорах по Ирану. Госсекретарь США дал такую оценку на пресс-конференции в преддверии встречи глав МИДов стран-членов Североатлантического альянса. Мероприятие пройдет в шведском Хельсинборге. Наметился небольшой прогресс. Я не хочу преувеличивать, но наблюдается небольшое движение, и это хорошо. Основные принципы остаются прежними. Иран не должен обладать ядерным оружием. Это просто невозможно. Нам придется решить вопрос о высокообогащенном уране, сказал Рубио. Кроме того, он назвал неприемлемым взимание сборов с судов в Армузском проливе. Вячеслав Володин указал на необходимость соблюдения законов России мигрантами. Кроме того, каждый из них должен знать русский язык и уважать традиции нашей страны. При этом спикер Госдумы подчеркнул, что в вопросах миграционной политики нет ничего личного. Как пишут Вести, Госдума приняла 22 закона в сфере миграционной политики, большинство из которых были инициированы депутатами. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь потребовал от управляющих компаний оперативно реагировать на жалобы жителей. Об этом он сообщил в своем ВК-канале после совещания с руководителями УК, ТСЖ и ресурсоснабжающих организаций. Четверть обращений – это жалобы на УК. В моих соцсетях та же картина, написал Юрий Слюсарь. На встрече представили нового руководителя госжилинспекции Юлию Брюховецкую. Под ее контролем надзор за УК будет усилен. Среди первоочередных задач – ежемесячная проверка качества воды в домах, обслуживание дымоходов, рассмотрение каждой жалобы и создание чатов с жителями до конца года. Отдельно Брюховецкой поручено заняться случаями фальсификации при голосованиях собственников и схемами, когда застройщики назначают УК для сокрытия недоделок. Главам муниципалитетов Слюсарь поручил активнее заниматься содержанием территорий и не перекладывать все на управляющие компании. За курсом доллара следит каждый пятый россиянин. Интерес к евро проявляют только 13% экономически активных граждан. Оба показателя стали самыми низкими за всю историю наблюдений. Мужчины значительно чаще женщин интересуются валютными курсами. За долларом следят 27% против 11% соответственно. За евро 17% против 9%. С ростом уровня доходов интерес к валютным котировкам повышается. Среди россиян с зарплатой более 150 тысяч в месяц за курсом доллара следит почти каждый третий, за евро каждый четвертый. Среди зарабатывающих до 100 тысяч 17% и 12% соответственно. Респонденты, которые следят за валютным рынком, ожидают ослабления рубля к июню. По их прогнозам, доллар может вырасти до 86,5 рублей, а евро до 102. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля и 27 копеек. Яндекс.Погода информирует, что завтра в городе ясно, без осадков и плюс 29. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
2: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: О ситуации на дорогах Ростова сообщают нам Яндекс.Карты. В данный момент 7 баллов, серьезные пробки. Основной затор на улице Малиновского, на Всесоюзной улице от 339-й стрелковой дивизии до Портовой. Время проезда здесь составит около 40 минут. 18 минут потратите на Вятской улице от улицы Щербакова до Днепровского переулка. Задержитесь на Всесоюзной улице, на улице Малиновского от Портовой до проспекта Стачки. Здесь время проезда также составит 18 минут и столько же времени потратите на Таганрогской улице от проспекта Горшкова до улицы Малиновского. К этой минуте это самые крупные пробки. Берегите себя и будьте внимательны за рулем.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
3: Сейчас отличное время, чтобы обновить автомобиль. «Иксит» и «Иксалантикс» — это передовые технологии, мощь и премиальный комфорт. Я Наталья Казакова, руководитель отдела продаж «Сокол Моторс». Приглашаю вас в дилерский центр на Пойменной 1Г за эксклюзивными условиями приобретения «Иксит» и «Иксалантикс». Ваш запрос возьму под личный контроль. Подберу максимально выгодное решение по трейд-ин, кредиту или лизингу. Пройдите тест-драйв и убедитесь сами.
4: Exit-центр Sokol Motors. Ростов-на-Дону, Пойменная 1Г.
5: Exit. Born for more.
6: Реклама. Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
7: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
8: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
9: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
10: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
11: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком «Революция». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «СЗ Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня «Мамина отрада». Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
13: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр «Мебельград», Малиновского, 23А.
14: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске об удаче. Житель США успел забрать многомиллионный выигрыш в лотерее Нью-Джерси за неделю до того, как срок его получения бы истек. Лотерейный билет на 5 миллионов 900 тысяч долларов продали 22 мая 2025 года. По правилам этой лотереи победители могут забрать приз в течение одного года с момента розыгрыша. В апреле 26-го организаторы лотереи заявили, что обладатель счастливого билета так и не явился за выигрышем. Он, в свою очередь, даже не подозревал об удаче. При этом он часто участвовал в лотерее Нью-Джерси, поэтому решил на всякий случай осмотреть дом. Так мужчина и нашел давно купленный билет. Он лежал в кармане старых штанов. 14 мая счастливчик отвез находку в офис лотереи и подтвердил подлинность билета. На что мужчина собирается потратить призовые деньги, неизвестно. А вот житель штата Южная Каролина разбогател благодаря своей честности. Вернув чужой выигрыш на лотерейный билет, он спустя 2 месяца сам сорвал крупный приз. Мужчина нашел билет на заправке и отнес его управляющему магазину, который вернул его владельцу. Тот, в свою очередь, был так благодарен, что американец интуитивно почувствовал, вскоре ему улыбнется удача. Пророчество сбылось. Через 2 месяца он выиграл 586 тысяч долларов. «Мне повезло в жизни, я могу использовать этот приз, чтобы помочь некоторым людям. И, возможно, моя история вдохновит других поступать правильно», — сказал счастливчик. Об этом пишет People.

0: «Открывая острова» на радио Монте-Карло.
1: Гаити. В Карибском море между Кубой и Пуэрто-Рико расположен остров Гаити. Место поразительного социального контраста. На его территории находятся два государства – Доминиканская республика на востоке и Республика Гаити на западе. Когда-то она была процветающей французской колонией, но, получив независимость, стала беднейшей страной в западном полушарии. 80% гаитян живут за чертой бедности, а 54% – в ужасающей нищете. Столица республики Порт-о-Пренс переполнена трущобами, а после 2010 года, когда на Гаити случилось сильное землетрясение, положение страны только ухудшилось. Многие местные жители до сих пор продолжают жить в палаточных городках. Совершенно другая атмосфера царит в восточной части острова Гаити. Доминиканская республика – это туристический рай с процветающими городами. Главный город Санто-Доминго считается одним из самых крупных и старых в Карибском регионе. Он был основан в 15 веке, открывшим остров Христофором Колумбом. И в нем до сих пор сохранились древние церкви и замки, благодаря чему Санто-Доминго был объявлен ЮНЕСКО «Достоянием человечества». Еще один удивительный доминиканский город – Альтус-ду-Чевон. Он полностью воссоздает архитектуру итальянского поселения 15 века, хотя был построен во второй половине 20-го американским мультимиллионером Чарльзом Бладерном. Там находится собор Святого Станислава, в котором венчались Майкл Джексон и Лиза Мария Пресли, а также древнегреческий амфитеатр на 5000 мест. Эту грандиозную постройку в свое время оплатил Фрэнк Синатра, поставив перед местными властями лишь одно условие – за выступление на этой площадке не должна взиматься плата. Правила Синатры действуют до сих пор. А на сцене амфитеатра уже блеснули такие звезды, как Карлос Сантана, Хулио Иглесиас, Мадонна и Шакира. Однако жемчужина Доминиканы – это, конечно, природа. Километры чистейших пляжей и гектары тропических лесов. Треть территории страны занимают природоохранные зоны, национальные парки, заповедники и заказники. Считается, что приехать и полюбоваться ими можно в любое время года, там всегда лето. Но опытные туристы предпочитают посещать курорт с ноября по июнь, чтобы не застать сезон ураганов и вдоволь насладиться тропической сказкой.
0: Открывая острова на радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью до плюс 20. Завтра также ясно, осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый, с порывами до 9 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Столбик термометра днем поднимется до плюс 29.
2: Реклама.
3: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ГК «НОСА». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 7 часов вечера.
3: Новости.
4: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. На юге Финляндии у границ России начались военные учения. В сухопутных маневрах примут участие около 10 тысяч человек, в том числе военнослужащие из Великобритании и США. Также будет задействовано 1500 единиц техники, запланированы тренировочные полеты авиации, сил обороны Финляндии и союзников. Учения под названием «Карельский меч» пройдут с 22 по 29 мая. Кравцов назвал самый популярный предмет Всероссийской олимпиады школьников. В 26-м году им стала информатика, сказал глава Минпросвещения. Олимпиада по информатике в этом году стала самой многочисленной. В ней приняли участие 1226 школьников из 77 регионов. Она впервые прошла по четырем профилям – программирование, информационная безопасность, робототехника, искусственный интеллект. Министр отметил, что последний профиль оказался настолько востребованным, что уже со следующего учебного года он будет внедрен в школьную программу в рамках углубленного изучения информатики. Социальный фонд России начал пересматривать вынесенные ранее отказы в едином пособии для многодетных семей. С сегодняшнего дня вступили в силу новые правила. Теперь, если доход семьи превысил прожиточный минимум не более чем на 10%, выплату сохранят еще на год. Ее размер составит 50% от регионального прожиточного минимума. В среднем это около 9200 рублей на ребенка. Пересмотр всех ранее вынесенных отказов пройдет автоматически. Уведомления о решении начнут поступать уже сегодня через госуслуги. В Кировской области введено постоянное пособие для бабушек и дедушек, которые оформляют уход за внуками. Такие выплаты были введены для того, чтобы дать молодым родителям возможность вернуться к работе. Размер пособия не превышает 46 тысяч рублей в месяц. Программа распространяется на семьи, где маме первенца меньше 24, а ребенку не исполнилось 3 лет. Оформить пособие можно в органах соцзащиты. Мера уже действует на постоянной основе. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля и 27 копеек. Яндекс.Погода информирует, что завтра в городе ясно, без осадков и плюс 29. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
5: Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: О ситуации на дорогах Ростова сообщает нам Яндекс.Карты. В данный момент 4 балла, местами затруднения. Основной затор на Малиновского на Всесоюзной улице от проспекта Стачки до Портовой. Здесь потеряете 16 минут пути. 10 минут потратите на Таганрогской улице от Стрелковой до улицы Малиновского. Столько же времени проведете на проспекте Королева от автоцентра до улицы Вавилова. И задержитесь на Ворошиловском проспекте от Лермонтовской улицы до улицы Седова. Здесь время проезда составит также 10 минут. К этому времени это самые крупные пробки. Берегите себя и будьте внимательны за рулем.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
3: Только 23 мая во всех автоцентрах «Сокол Моторс» глобальная распродажа. Новые «Лада», «Черри», «Хавайл», «Джили», «Эксид», «Амода» и автомобили с пробегом. Выгода до 1 миллиона рублей на машину. Один день – миллион выгоды. Не пропустите. Звоните 8-860-3333-2288. «Сокол Моторс». Отношения бесценны. Данная выгода складывается из программы «Трейдинг» и прямой выгоде. Подробности уточните у отдела продаж.
4: Реклама.
5: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
6: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Клёво. Большой рыбный ресторан «Байновиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
8: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
9: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8-863-333-2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф, 214-ФЗ.
10: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
11: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. Власти Таиланда приняли решение сократить срок без визы с 60 до 30 дней для туристов из более чем 90 стран, в числе которых Россия. Министр туризма страны уточнил, что следующий шаг – уведомление различных ведомств о принятой резолюции. Для граждан большинства стран вновь будет действовать ограничение на безвизовое пребывание в стране сроком в 30 дней. Министр пояснил, что власти ставят целью не только увеличение турпотока. Акцент должен быть сделан на качественных гостях. Эксперты российской туротрасли уверены, что изменения не затронут большую часть путешественников из нашей страны. Однако они коснутся зимовщиков, релокантов и цифровых кочевников. Туристы уже забронировали половину номеров в отелях Краснодарского края на лето, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Ирину Петухову. По ее словам, глубина бронирования на морских курортах составляет 2-3 месяца. Летом Краснодарский край планирует принять 8 миллионов 400 тысяч гостей. Это значение соответствует 2025 году. Если ситуация сложится благоприятно, есть шанс достигнуть показателей 2024. Тогда на Кубани отдохнули 10 миллионов туристов. Петухова отметила, что в регионе работают более 10 тысяч средств размещения на 600 тысяч мест. Летом туристы могут отдохнуть на 600 пляжах, посетить винодельни, съездить на экскурсии. Также для гостей разработана масштабная событийная программа.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Энди Уильямс.
1: В честь композиции «Moon River», записанной Энди Уильямсом в 1961 году, был назван собственный музыкальный театр исполнителя, который Уильямс содержит и по сей день.
0: Энди Уильямс. «Moon River».

Золотая коллекция радио Монте-Карло. Чаби Чекер. Let's twist again. Музыкальная карьера работника продуктового магазина Эрнеста Эванса, позже известного как Чаби Чекер, началась с пародии на песню Хэнка Балларда «The Twist». Пародия получилась настолько удачной, что обошла по популярности оригинал. А спустя год Чаби Чекер выпустил своеобразное продолжение этой композиции — песню «Let's Twist Again», которая не только принесла исполнителю Грэмми в категории «Лучшая запись в жанре рок-н-ролла», но и превратила танец «Твист» из мимолетного увлечения в один из стандартных стилей. Чаби Чекер. «Let's Twist Again».

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью до плюс 20. Завтра также ясно, осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый, с порывами до 9 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Столбик термометра днем поднимется до плюс 29.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1-ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1-ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
5: Реклама.
2: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
6: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
5: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке.
1: В Ростове 8 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске об исследованиях. Ученые из университета Тура выяснили, что коровы запоминают человеческие лица и даже могут соотнести голос знакомого человека с его внешностью. Исследователи провели эксперимент над 32 галштинскими коровами. Эта порода была выведена в Голландии, ее представители широко распространены на французских фермах. Сперва коровы смотрели беззвучные видеоролики с участием знакомых и незнакомых мужчин. Экспериментаторы наблюдали за животными и фиксировали время, которое те тратили на просмотр каждого эпизода. Далее коровам показали видео со знакомыми и незнакомыми человеческими лицами. Каждый ролик сопровождался звуком, соответствующим голосу одного из мужчин. Все произносили одно и то же предложение. Команда измеряла частоту сердечных сокращений животных, чтобы понять, на какие кадры они реагируют особенно эмоционально. Если верить результатам эксперимента, коровы ощутимо дольше рассматривали незнакомые лица. По уверениям исследователей, долгий взгляд доказывает, животные распознают незнакомцев. Кроме того, парнокопытные тратили больше времени на просмотр звукового ролика, если голос говорящего принадлежал знакомому мужчине, и он же был изображен на экране. Иными словами, коровы, вероятно, запоминают голоса известных им людей. В будущих исследованиях ученые планируют изучить, как коровы взаимодействуют с конкретными людьми.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью до плюс 20. Завтра также ясно, осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый, с порывами до 9 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Столбик термометра днем поднимется до плюс 29.

Ростове 9 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о кино. Спин-офф рассказа «Служанки» «Антиутопию Заветы» с «Chase Infinity» продлили на второй сезон. Такое решение было принято на основе зрительских рейтингов шоу, которое показывает высокие результаты. Финальный эпизод первого сезона сериала выйдет на следующей неделе, 27 мая. Действие «Заветов» разворачивается в тоталитарной стране Гилеад, где женщины становятся рабынями мужчин с радикальной религиозной идеологией. Главные героини шоу – юные послушницы Агнес и Дейзи ходят в школу госпожи Лидии, где послушание прививается жестокостью и насилие. Известно, что в одном из эпизодов сериала появится Джун, героиня Элизабет Мосс из «Рассказа служанки». Мэтт Дэймон может сыграть главную роль в новом проекте Дэна Квана и Дэниела Шайнерта, создателя оскароносного «Все везде и сразу». Подробности сюжета фильма держатся в секрете, но, скорее всего, это также будет sci-fi блокбастер. Ранее на главную роль претендовал Райан Гослинг, однако актер выбыл из проекта из-за несовпадения рабочих графиков. В данный момент продюсеры Universal активно ищут ему замену. Среди основных кандидатов также были Киану Ривз и Брэд Питт, но они оба отказались от участия в проекте. Дэймон, по всей видимости, готов взяться за эту работу. Съемки обещают начать уже этим летом в Лос-Анджелесе. Мировая премьера намечена на 19 ноября 2027. Turn on a neon light. At least make it feel like night. Put on some this or that.

радіо Монте-Карло. Монте-Карло. It's wonderful, it's marvelous.

радио «Монте-Карло».

0: радио. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
0: Я без него никуда не поеду.
2: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
2: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Элвис Пресли. 14 января 1973 года выступление Элвиса Пресли в Гонолулу стало первым в истории концертом, транслировавшимся на 40 стран мира с помощью спутниковой телесвязи. Элвис Пресли.
2: Good luck, chum.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.